забуду мать родную и Серегу погана. Целый день по нем тоскую, предо мной стоит стена. Эту стенку мне не скушать, сквозь ее не убежать. Надо было мать не скушать и с дворами не